0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.

0: Город Покров расположен строго посередине между Москвой и Владимиром.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,9.

0: легко. Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Иванушки Интернешнл» и группы «Чай вдвоем». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Братское водохранилище, что в городе Братск, огромно. После его строительства рекам потребовалось около 6 лет, чтобы наполнить его водой.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Руки вверх». 18 мне уже.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
2: Ани Лорак, «Забирай».

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и «Шуры». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Вечер субботы начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
1: Всем салют, это Филатов и Кэрос.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Название города Великие Луки значит «большие извороты». Город стоит на реке, которая образует рядом с ним крутые излучины.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,8 FM.

0: Радио «Родных дорог» – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Моя малышка, ну, скажи, что да. Скажи, подружка, что ты дико влюблена.
2: Хабиб. Моя малышка. На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Родных дорог, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. АвтоВАЗ начнет серийное производство нового кроссовера «Лада Азимут» уже сегодня. На заводе в Тольятти состоится торжественный старт выпуска первого кроссовера марки. Согласно производственному плану, до конца года АвтоВАЗ выпустит несколько тысяч новых машин. Производственный план на следующий год составляет 20 тысяч таких кроссоверов. Россияне перестали воспринимать Абхазию исключительно как вариант бюджетного пляжного отдыха. Об этом сообщают турэксперты. Согласно полученным данным, интерес россиян к отдыху в Абхазии продолжает расти. В числе драйверов – трансформация представления республики. Наравне с морем и природой наши люди все чаще выделяют сервис, благоустроенность, а также культурную программу. У России в ближайшие годы могут появиться новые острова. Так, отступление ледников может открыть их в районе Новой Земли и земли Франца Иосифа. Сейчас наши специалисты следят за ситуацией по спутниковым снимкам. Особое внимание сосредоточена на двух арктических архипелагах. Именно там эксперты ожидают возможного появления новых островов. Названы самые бюджетные города России для встречи Нового года. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: В городе Торжок есть музей вертолетов. Именно он располагает наиболее полной коллекцией винтокрылых машин, когда-либо выпускавшихся в России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,3 FM.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою.

0: этот ламент.
1: Для меня радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
2: Все хиты подряд.
3: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
4: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
2: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
5: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
6: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: Родных дорог, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Переволгода – самые бюджетные города России для встречи Нового года. Об этом свидетельствует исследование сервиса «Островок». Так, стоимость одной ночи в отелях и апартаментах на праздничные выходные тут составляет 5600 рублей. Кисловодск на 300 рублей дороже. Также аналитики включили в доступный топ Мурманск и Калининград. Сходство музыкальных вкусов у пар оказалось важнее сходства характеров. Исследование показала небольшую, но все же связь между общими музыкальными предпочтениями и качеством отношений. При этом ученые отмечают, что одинаковые плейлисты, конечно, не гарантируют счастливых отношений. Также исследователи планируют продолжить свои музыкальные эксперименты. Все новое – это хорошо забытое старое, не так ли? Вот и студия Disney Plus утвердила перезапуск мультсериала «Черный плащ» о супергерое Утке, который борется с преступностью. Напомню, оригинальный «Черный плащ» выходил в начале 90-х и очень полюбился многим россиянам, каюсь, в том числе и мне. Россияне захотели стать космонавтами. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить «Джина» – табачная дымовая шашка «Джин». Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка – «Джин Крысогон». Гуманное решение против крыс и грызунов.
4: Если посмотреть на подмосковные озера с высоты, можно заметить подкову.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Все родных дорог, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Российские туристы в этом году стали чаще отправляться за границу прямыми рейсами. Таких билетов стало на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты отмечают, что развитию прямого авиасообщения способствуют новые рейсы. Они были запущены в Турцию, Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты. Роскосмос получил 12 тысяч заявок во время открытого набора в отряд космонавтов. Об этом заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов. По его словам, число заявок от россиян стало рекордным. Первичный отбор прошли 350 человек. Подать заявку впервые можно было через госуслуги. К участию допускались кандидаты с высшим образованием в области точных естественных или медицинских наук, причем не старше 35 лет. Почти треть россиян назвали сумму от 150 до 300 тысяч в месяц достаточной для ощущения счастья. Такие данные приводит Роскачество. Впрочем, каждый пятый опрошенный оценил свои потребности в 50-150 тысяч рублей ежемесячно. Также среди факторов, которые определяют счастье, респонденты выделили здоровье, семью и уверенность в завтрашнем дне.
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями.
2: Город Ялуторовск известен прежде всего как место ссылки декабристов.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 88,5.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Фабрика» про любовь.

0: у родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроена на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Дискотека Авария» и Светланы Рерих. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

0: Константин Донской. Здравствуйте. Такое ощущение, что группа «Дюна» всю жизнь выпускала не просто композиции, а настоящие песни-анекдоты. Их можно петь и одновременно смеяться. Музыкальные критики 90-х метко подчеркнули. Творчество коллектива — это, цитата, «шутливые зарисовки не слишком благополучной обыденности», которые, впрочем, умело находили в этой обыденности поводы для радости. Вот и песню 1995 года «Коммунальная квартира» можно трактовать как этакую ностальгию по СССР. И отчасти подтверждает эту версию лидер «Дюны» Виктор Рыбин. Примерно в те годы он переехал из коммуналки в собственный дом. И вроде бы стоит радоваться, но артист вдруг затосковал по шумным вечерам на общей кухне, по разговорам с соседями и особой атмосфере. В интервью он вспоминал, что «Коммунальная квартира» была его миром. Он не только вырос, но и творил там.
1: По утрам гремят посудой, собирается братва. Тетя Маша варит кашу, ждет Гюльнару бастурма.
0: Интересно знать, поначалу текст сильно отличался. Первоначальный вариант, во-первых, был в стиле рэп, да и во-вторых, с тяжелым припевом. Слово «коммунальное» появилось позже. Вначале было «криминальное». Но Рыбин внес правки. Бандитизма и так хватало, поэтому одно слово поменяли на другое. Да и рэп совершенно не подходил к репертуару группы. Так в итоге и получился очень теплый трек, на который позже сняли безумно забавный клип. Уважаемые слушатели, обязательно посмотрите его. Ну а пока спойте.
2: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Реклама. Специально для обработки овощехранилищ. Табачная дымовая шашка «Гефест хранение». Обработка погребов с уже заложенными туда овощами. Два эффективных компонента. Углекислый газ – это природный консервант. И никотин – для борьбы и профилактики от насекомых вредителей. Дымовая шашка «Гефест хранение». Безопасна для любых металлоконструкций. Сертифицирована и запатентована.
1: Всего в 40 километрах от Альметьевска находится знаменитое Ромашкинское нефтяное месторождение, являющееся сегодня одним из крупнейших в нашей стране.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Владимир Кузьмин. 5 минут от твоего дома.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Как появилось слово «газета» и что оно означало? Вы удивитесь, но история главного печатного вестника планеты возникла благодаря обычной итальянской монетке. Отправляемся в Венецию 16 века. Тогда в рамках шумной торговли на площади у каналов из рук в руки передавали рукописные листочки со свежими сплетнями, слухами о далеких войнах и горячими торговыми сводками. Чтобы завладеть таким дефицитным чтивом, нужно было выложить крошечную монетку – серебряную газетту. Бумажный листок стоил ровно столько, сколько весила эта мелкоразменная монета. И название денег очень быстро приросло к самим листкам. Так позже удобное слово подхватили соседи-европейцы и, что называется, пошло-поехало. Прошло несколько веков, те самые монетки давным-давно превратились в музейную редкость. Но мы до сих пор привычно читаем газету. Да и сама идея покупать свежие слухи оказалась на редкость живучей. Если начиналось все с обычной рыночной мелочи, то позже это превратилось в целую индустрию. Конечно, сегодня печатные СМИ переживают не лучшие времена. Многие из них закрылись, многие ушли в интернет-сегмент. Но я, пожалуй, в эти выходные куплю какую-нибудь спортивную газету и наслажусь ею под чашечку кофе.
0: Очень полезная передача. Реклама. Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
2: Белорецк является единственным горным городом Башкирии.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 101.1 FM.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и группы «Не пара». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 8». 1993 год.
1: Группа «Империя». Поезд на Ленинград.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: богата витаминами, легко готовится и сочетает в себе простоту и изысканность. Как вы знаете, при готовке капусту подвергают длительному нагреву с небольшим количеством жидкости, жира и, как правило, дополнительными ингредиентами. В отличие от варки, тушение происходит в закрытой посуде при умеренной температуре. Это позволяет овощу размягчиться, пропитаться соками и приобрести очень насыщенный вкус. Блюдо широко распространено в России, Беларуси и других странах бывшего СССР, причем используется как самостоятельно, гарнир или начинка для выпечки. Интересно знать, тушение как способ кулинарной обработки известно с древности, но применительно к капусте оно получило массовое распространение в Восточной Европе в 18-19 веках. Капуста была одним из основных овощей в рационе крестьян благодаря доступности, а в русской печи, где температура держалась стабильно и невысоко, капусту томили в глиняных горшках. Это, по сути, являлось разновидностью тушения. В советский период блюдо вошло в меню столовых и общепита, как дешевое и очень сытное. Сохраняет тушеная капуста свои позиции и сегодня.
1: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Название «Арзамас» означает «милый» или «родная земля», что в переводе с эрзянского, одного из мордовских языков финно-угорской семьи.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,8 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
2: Ханна, Омар Хайям.

0: меня радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 7», 1993 год.
1: Евгений Осин. «Плачет девушка в автомате».

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: Хит. Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: подписывайся на радио родных дорог в МАКС. Эксклюзивные программы, новости и новинки.
1: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Читай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Кто такие NPC и как термин из компьютерных игр стал популярен и в реальной жизни? NPC – термин из видеоигр. Он означает персонажа, которым не управляет игрок. В играх они ходят по заданным маршрутам, повторяют одни и те же фразы и выглядят максимально предсказуемо. Зумеры и альфа-поколение сделали это слово более широким для употребления. Порой они называют так того, кто им, как кажется, ничем не отличается от большинства. Так могут иронично называть человека, который живет на автопилоте, следует трендам, повторяет популярные мнения, фразы или поведение и не прибегает к критическому мышлению. История слова в обычной жизни, по мнению экспертов, стартует в начале 2020-го. Тогда в интернете все чаще можно было увидеть фразу «ты как NPC». В шуточных картинках такие парень или девушка выглядят практически одинаково. В серых вещах, на диване, с телефоном и чипсами. В общем, пассивный, скучный человек для молодежи – это NPC. Так могут сказать и про молчаливого одноклассника, который всегда сидит в телефоне, так и про знакомого, который в разговоре отделывается односложными фразами.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Подмосковный город Клин когда-то был почтовым центром России.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее. Моя малышка, ну, скажи, что да.
1: Скажи, подружка, что ты дико влюблена. Хабиб. «Моя малышка». На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Реклама. Специально для обработки овощехранилищ. Табачная дымовая шашка «Гефест Хранение». Обработка погребов с уже заложенными туда овощами. Два эффективных компонента. Углекислый газ – это природный консервант. И никотин – для борьбы и профилактики от насекомых вредителей. Дымовая шашка «Гефест Хранение». Безопасна для любых металлоконструкций. Сертифицирована и запатентована.
1: В городе Иваново есть музей советского автопрома.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,8 FM.

0: родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Вы слушаете главные песни большой страны.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно шагать.

радио родных дорог с ответственностью заявляет: наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио родных дорог.

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

0: Константин Донской. Здравствуйте. Такое ощущение, что группа «Дюна» всю жизнь выпускала не просто композиции, а настоящие песни-анекдоты. Их можно петь и одновременно смеяться. Музыкальные критики 90-х метко подчеркнули. Творчество коллектива — это, цитата, «шутливые зарисовки не слишком благополучной обыденности», которые, впрочем, умело находили в этой обыденности поводы для радости. Вот и песню 1995 года «Коммунальная квартира» можно трактовать как этакую ностальгию по СССР. И отчасти подтверждает эту версию лидер «Дюны» Виктор Рыбин. Примерно в те годы он переехал из коммуналки в собственный дом. И вроде бы стоит радоваться, но артист вдруг затосковал по шумным вечерам на общей кухне, по разговорам с соседями и особой атмосфере. В интервью он вспоминал, что «Коммунальная квартира» была его миром. Он не только вырос, но и творил там.
1: По утрам гремят посудой, собирается братва. Тетя Маша варит кашу, ждет Гюльнару бастурма.
0: Интересно знать, поначалу текст сильно отличался. Первоначальный вариант, во-первых, был в стиле рэп, да и во-вторых, с тяжелым припевом. Слово «коммунальное» появилось позже. Вначале было «криминальное». Но Рыбин внес правки. Бандитизма и так хватало, поэтому одно слово поменяли на другое. Да и рэп совершенно не подходил к репертуару группы. Так в итоге и получился очень теплый трек, на который позже сняли безумно забавный клип. Уважаемые слушатели, обязательно посмотрите его. Ну а пока спойте.
2: Музыкальные расследования на радио родных дорог.

0: Железобетонный мост в Цивильске возводили немцы. Он первый в Чувашии.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,5.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы А-Студио и группы «Дискотека Авария». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: из сборника «Союз-29». 2001 год.
1: Группа «Дискотека-авария». На острие атаки.

0: веселимся, блин.
1: Твоя умная колонка тоже с нами.
2: Неважно, кто у тебя живет.
1: Маруся от ВК.
2: Алиса от Яндекса.
1: Или Салют от Сбера.
2: Просто скажи.
1: Включи радио родных дорог.
2: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
1: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
2: Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Как появилось слово «газета» и что оно означало? Вы удивитесь, но история главного печатного вестника планеты возникла благодаря обычной итальянской монетке. Отправляемся в Венецию 16 века. Тогда в рамках шумной торговли на площади у каналов из рук в руки передавали рукописные листочки со свежими сплетнями, слухами о далеких войнах и горячими торговыми сводками. Чтобы завладеть таким дефицитным чтивом, нужно было выложить крошечную монетку – серебряную газетту. Бумажный листок стоил ровно столько, сколько весила эта мелкая разменная монета. И название денег очень быстро приросло к самим листкам. Так позже удобное слово подхватили соседи-европейцы и, что называется, пошло-поехало. Прошло несколько веков, те самые монетки давным-давно превратились в музейную редкость. Но мы до сих пор привычно читаем газету. Да и сама идея покупать свежие слухи оказалась на редкость живучей. Если начиналось все с обычной рыночной мелочи, то позже это превратилось в целую индустрию. Конечно, сегодня печатные СМИ переживают не лучшие времена. Многие из них закрылись, многие ушли в интернет-сегмент. Но я, пожалуй, в эти выходные куплю какую-нибудь спортивную газету и наслажусь ею под чашечку кофе.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Однажды целый поселок Воротынец разыграли в лотерею. Выиграли его 5 жителей Одессы.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Серебро». Перепутала.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Дискотека Вариант».
2: Всем привет, с вами «Отпетые мошенники».
3: Всем привет, с вами группа «Фабрика».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: богата витаминами, легко готовится и сочетает в себе простоту и изысканность. Как вы знаете, при готовке капусту подвергают длительному нагреву с небольшим количеством жидкости, жира и, как правило, дополнительными ингредиентами. В отличие от варки, тушение происходит в закрытой посуде при умеренной температуре. Это позволяет овощу размягчиться, пропитаться соками и приобрести очень насыщенный вкус. Блюдо широко распространено в России, Беларуси и других странах бывшего СССР, причем используется как самостоятельное, гарнир или начинка для выпечки. Интересно знать, тушение как способ кулинарной обработки известно с древности, но применительно к капусте оно получило массовое распространение в Восточной Европе в 18-19 веках. Капуста была одним из основных овощей в рационе крестьян благодаря доступности, а в русской печи, где температура держалась стабильно и невысоко, капусту томили в глиняных горшках. Это, по сути, являлось разновидностью тушения. В советский период блюдо вошло в меню столовых и общепита, как дешевое и очень сытное. Сохраняет тушеная капуста свои позиции и сегодня.
1: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37. Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
2: Название села Батырево переводится с чувашского языка как «богатырское село».
1: Знаем. Потому что здесь вещаем на частоте 103.

0: загородных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Корни» и Сергея Чумакова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: УПЗ.
1: Чего?
0: УПЗ.
1: Чего-чего?
0: Учимся понимать зумеров.
2: В студии «Радио родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте.

0: России NPC и как термин из компьютерных игр стал популярен и в реальной жизни. NPC – термин из видеоигр. Он означает персонажа, которым не управляет игрок. В играх они ходят по заданным маршрутам, повторяют одни и те же фразы и выглядят максимально предсказуемо. Зумеры и альфа-поколения сделали это слово более широким для употребления. Порой они называют так того, кто им, как кажется, ничем не отличается от большинства. Так могут иронично называть человека, который живет на автопилоте, следует трендам, повторяет популярные мнения, фразы или поведение и не прибегает к критическому мышлению. История слова в обычной жизни, по мнению экспертов, стартует в начале 2020-го. Тогда в интернете все чаще можно было увидеть фразу «ты как NPC». В шуточных картинках такие парень или девушка выглядят практически одинаково. В серых вещах, на диване, с телефоном и чипсами. В общем, пассивный, скучный человек для молодежи – это NPC. Так могут сказать и про молчаливого одноклассника, который всегда сидит в телефоне, так и про знакомого, который в разговоре отделывается односложными фразами.
1: УПЗ. Учимся понимать зумеров.
2: Крендель – неофициальный символ города Выборг.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Мираж». Музыка нас связала.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

50 главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: куда никуда нельзя укрыться нам, но откладывать жизнь.
1: Главные песни большой страны.
2: Меня за пеленой другого дня, но даже время мне не сможет помешать. Зачем-то так.

0: 8 часов вечера.
1: Радио «Родных дорог» представляет каждую пятницу и субботу вечером всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым.
2: Всем привет, это группа «Диско Тиговорин».
3: Всем привет, с вами «Ответы мошенники».
4: Всем привет, с вами группа «Фабрика».
1: Танцевально, хитово, кайфово. Начинаем прямо сейчас.

Танцевально. Хитово. Кайфово. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио.

0: Танцевально.
1: Хитово.
0: Кайфово.
1: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родных дорог».

0: Москве 9 часов вечера.
1: Танцевально.
2: Хитово.
1: Кайфово.
2: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Радио».

радіо рідних дорог. Як Федерико Феллине.

Танцевально. Хитово. Кайфово. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родных дорог».

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите Топаз. Спросишь, где? В Топол Эко. Автономная канализация Топаз решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас. Танцевально.
1: Хитово.
0: Кайфово.
1: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только

0: Танцевально.
1: Хитово.
0: Кайфово.
1: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: В городе Чебоксары жила Мария Шестова, бабушка первого русского царя из династии Романовых.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Моя малышка, ну, скажи, что да. Скажи, подружка, что ты дико влюблена.
2: Хабиб. Моя малышка. На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Город Можайск происходит от слова «межа», то есть «граница».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 92,5.

про себя шепчу. Я тебя люблю. Умарю и ду, тихо напою.

0: Идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы Hi-Fi и группы «Божья коровка». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз 14», 1994 год.
1: Группа «Божья коровка», «Гранитный камушек».

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В подмосковном городе Кашира стоит крупнейший в России завод по производству чипсов.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,9.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.
2: Это

Плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Надымский газопроводный узел назван американскими дипломатами самым критически важным газовым сооружением в мире.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,5

0: Радио Родных Дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Моя Мишель. Зима в сердце.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Николая Носкова и Натальи Ветлицкой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Юлианна Караулова. «Самолеты». На слова и музыку Андрея Черного и Даниила Рувинского.

0: подарил. Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Козловка расположена в месте, где смыкаются границы трех республик – Чувашии, Мариэл и Татарстана.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Отпетые мошенники». «Люби меня, люби».

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.